Леонид, Юрий, Федор, Татьяна. 32, 15, 83, 45. Анна, Николай, Василий, Федор. Анна, Николай, Василий, Федор. 29, 147. Леонид, Анна, Василий, Роман, Ольга, Леонид, Юрий, Федор, Татьяна. 32, 15, 83.